0: Настане и он стот ход ено.
1: Не нойш не.
0: Де вилло эс вер ваз эр роэс, Схиф миг твен ом ниесте проэс.